0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
11: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
15: Ее улыбка, мама, кругом голова.
14: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Топ IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
10: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
11: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 9090. 91.
12: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
13: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
14: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России подешевели огурцы. В РЖД назвали маршруты поездов с высокоскоростным интернетом. Юрист объяснил правила нахождения в купальнике в парке. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В апреле в России подешевели огурцы. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости. По данным ведомства, средняя цена килограмма огурцов впервые с ноября 2025 года опустилась ниже 200 рублей. В апреле стоимость огурцов составила 194 рубля за килограмм против 228 в марте. Последний раз дешевле 200 рублей за килограмм. В России просили в ноябре прошлого года 180 рублей 65 копеек, отмечают в Росстате. За месяц самые низкие цены на огурцы фиксировали в Дагестане в среднем 122 рубля, в Костромской области 155 и в Мордовии 158 рублей. В январе средняя розничная цена на огурцы в России увеличилась на 33%, в результате чего эти овощи стали одним из самых подорожавших продуктов питания. В последующие месяцы их стоимость начала снижаться, и огурцы возглавили рейтинг самых подешевевших продуктов России за месяц. В РЖД назвали маршруты поездов с высокоскоростным интернетом. Спутниковая связь появится в 135 составах. В частности, в Сапсанах на маршруте Москва-Санкт-Петербург, а также в Ласточках Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново, Москва-Минск, Санкт-Петербург-Валдай-Сартовал и Псков. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся уже в этом году и продлятся до конца 27-го. После оборудование начнут поэтапно устанавливать. В компании рассчитывают, что специализированные терминалы обеспечат стабильный доступ в интернет на всем протяжении маршрута, включая участки, где нет мобильной связи. Находиться в парке в купальнике или с оголенным торсом формально не запрещено. Ответственность возможна только в случае нарушения общественного порядка или оскорбления других граждан, сообщил юрист из университета имени Кутафина Тургунбой Закиров. Юрист пояснил, что в действующем законодательстве нет прямого запрета на появление в парках и похожих местах в купальнике или с голым торсом. Однако, если поведение человека сопровождается оскорбительным приставанием, нецензурной бранью или порчей чужого имущества, его действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Закиров отметил, что в судебной практике есть случаи привлечения к ответственности за появление в общественном месте в купальнике или с оголенным торсом. В большинстве подобных случаев правонарушители находились в состоянии опьянения, приставали к прохожим или использовали ненормативную лексику.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматное.

0: Havail. До конца мая выгода на Havail до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
7: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.

0: и счастлив всегда Волт.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru
4: 12+.
3: Ваня. Радио Ваня.

Сказочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1900.

0: краше, крашены.
1: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангары пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
2: Фа-фа-фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты 32-18-32.
3: Огромный выбор летней обуви в Эко-на-Ленина 20. Здесь выгодно.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
6: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Включайтесь! Триколор показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru.
15: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
16: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
17: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона. Без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
18: Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Россия и Китай договорились о продлении договора о добрососедстве. Роспотребнадзор предупредил о симптомах опасного хантавируса Андес. Ростех планирует установить более 2000 крипто-биокабин. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россия и Китай договорились о продлении договора о добрососедстве. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпинь во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Пекине. По словам главы КНР, Пекин вместе с Москвой намерен соблюдать дух соглашения и продолжать укреплять стратегическое партнерство. Китайский лидер подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности мир сталкивается с риском возвращения к закону джунглей, поэтому значение российско-китайского сотрудничества возрастает. Роспотребнадзор предупредил о симптомах опасного хантавируса Андес. На первых этапах он напоминает обычный грипп. После инкубационного периода, который может длиться до 6 недель, у заболевших появляются лихорадка, головная боль, сильные мышечные боли, тошнота и рвота. По данным ведомства, через несколько дней болезнь способна перейти в тяжелую кардиопульмональную фазу. У пациентов развивается одышка, кашель, чувство нехватки воздуха из-за отека легких. Также возможно резкое падение давления и сердечная недостаточность. При появлении подобных симптомов требуется немедленная госпитализация. Ростех планирует установку более 2000 крипто-биокабин в российских МФЦ и за рубежом. Терминал получил название «Портал Родина». Он будет автоматически собирать биометрические данные, говорится в сообщении Ростеха. Установка таких кабин сократит сроки выдачи биометрических загранпаспортов более чем вдвое, с 2 месяцев до 10 рабочих дней. Крипто-биокабина освободит специалистов от целого ряда рутинных операций. Устройство самостоятельно сделает фотографию лица, снимет отпечатки пальцев, запишет голосовой образец, проведет верификацию документов и передаст данные в профильные госорганы. Психологи обозначили 2 слова, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78.
10: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
12: 380528.
13: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама на радио «Ваня».
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Привет, это «Батарейки».
18: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
17: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
18: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
17: Пожелаем зеленому легкой посадки.
19: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
17: Посадил дед репку, и мы сможем.
19: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
20: О, но

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом им стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах, но...

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер север.

0: качественную традицию. Кав Дентал.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
5: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани не садись». Категория 12+.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы. Не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
9: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Келлеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
10: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
11: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
12: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
13: Огромный выбор летней обуви в канале «Ленина 20». Здесь выгодно.
14: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
15: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Hello?
16: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
17: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Центровод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Звонки из-за рубежа можно будет отключить самостоятельно. В Омске утвердили новые правила благоустройства, и часть улицы Бударина станет односторонней. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца будущего года. Решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных и деловых обменов. Россияне с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Действующее соглашение было установлено до середины сентября этого года. На госуслугах может появиться функция самозапрета на входящие звонки зарубежных номеров. Пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже существующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и не отвечать на звонок. Бюджет Омска получил дополнительное финансирование почти на 500 000 000. Депутаты горсовета приняли 4-е поправки в бюджет, увеличив доход за счет целевых межбюджетных трансфертов. Основную часть транша направят на ремонт и содержание дорог. Помимо этого, более 70 миллионов перераспределили на капремонт школ. Эти деньги пойдут на оплату работы строителей, которые занимались обновлением образовательных учреждений в прошлом году. После корректировок доходы Омска в этом году составят 42 миллиарда, расходы – более 43 миллиардов рублей. На Бударина от улицы Карла Либкнехта до площади Бударина будет организовано одностороннее движение. Необходимые знаки установят ориентировочно к 12 июня. Как отметили в профильном департаменте, эта мера позволит упорядочить проезд транспорта на Бударина без дополнительных запретов на остановку и стоянку. Нарушителям грозит штраф в размере 7 500 или лишение прав на срок до полугода. В Омске появились новые стандарты городской среды. Изменения в правила благоустройства утвердили депутаты горсовета. Так, использование старых автомобильных покрышек на газонах и дворовых площадках теперь официально под запретом. Изменились и подходы к уходу за зелеными насаждениями. Владельцы участков теперь обязаны самостоятельно бороться с опасными инвазивными растениями и уничтожать ясенелистный клен. Поскольку эта работа признана мерой по защите природы, проводить компенсационные посадки после вырубки этих деревьев не потребуется. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
11: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
12: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
13: Весной мы купим овощи и фрукты.
14: Потом игрушки.
13: Потом продукты.
15: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
13: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
16: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
17: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
18: Огромный выбор летней обуви в канале «Ленина 20». Здесь выгодно.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
19: Для слушателей старше 12 лет.
20: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
21: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
22: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
24: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Я тебя не понял,

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
2: Национальный туроператор Казахстана

0: хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Внимание! Качественные двери Шпон, Эмалекс и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах Владимирская фабрика дверей. Во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. Владимирская фабрика дверей. Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
9: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россия и Китай договорились о продлении договора о добрососедстве. Роспотребнадзор предупредил о симптомах опасного хантавируса Андес. Ростех планирует установить более 2000 крипто-биокабин. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россия и Китай договорились о продлении договора о добрососедстве. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпинь во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Пекине. По словам главы КНР, Пекин вместе с Москвой намерен соблюдать дух соглашения и продолжать укреплять стратегическое партнерство. Китайский лидер подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности мир сталкивается с риском возвращения к закону джунглей, поэтому значение российско-китайского сотрудничества возрастает. Роспотребнадзор предупредил о симптомах опасного хантавируса Андес. На первых этапах он напоминает обычный грипп. После инкубационного периода, который может длиться до 6 недель, у заболевших появляются лихорадка, головная боль, сильные мышечные боли, тошнота и рвота. По данным ведомства, через несколько дней болезнь способна перейти в тяжелую кардиопульмональную фазу. У пациентов развивается одышка, кашель, чувство нехватки воздуха из-за отека легких. Также возможно резкое падение давления и сердечная недостаточность. При появлении подобных симптомов требуется немедленная госпитализация. Ростех планирует установку более 2000 крипто-биокабин в российских МФЦ и за рубежом. Терминал получил название «Портал Родина». Он будет автоматически собирать биометрические данные, говорится в сообщении Ростеха. Установка таких кабин сократит сроки выдачи биометрических загранпаспортов более чем вдвое, с 2 месяцев до 10 рабочих дней. Крипто-биокабина освободит специалистов от целого ряда рутинных операций. Устройство самостоятельно сделает фотографию лица, снимет отпечатки пальцев, запишет голосовой образец, проведет верификацию документов и передаст данные в профильные госорганы. Психологи обозначили два слова, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: бесплатно. Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
5: Телефон 78 60 78.
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Ваня. Радио Ваня.
3: Что?

просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Депеш. Яркие новинки. Антон Самойлов. Шура. Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любим, стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Огромный выбор летней обуви в Экона Ленина 20. Здесь выгодно!
4: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
5: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
8: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
16: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В РЖД назвали маршруты поездов с высокоскоростным интернетом. В Минпросвещение сообщили о разработке единого учебника по физкультуре. Аэрофлот представил цифрового помощника Василису.
2: В РЖД назвали маршруты поездов с высокоскоростным интернетом. Спутниковая связь появится в 135 составах. В частности, в Сапсанах на маршруте Москва-Санкт-Петербург, а также в Ласточках Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново, Москва-Минск, Санкт-Петербург, Валдай, Сартовала и Псков. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 года. После оборудование начнут поэтапно устанавливать. В компании рассчитывают, что специализированные терминалы обеспечат стабильный доступ в интернет на всем протяжении маршрута, включая участки, где нет мобильной связи.
1: В Минпросвещение сообщили о разработке единого учебника по физкультуре для школ. В стране утверждена общая программа обучения физической культуре. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство утвердило учебный план по предмету «Физическая культура» для учреждений образования. Ранее Кравцов сообщал, что российские школы намерены перевести на единые государственные учебники.
2: В ВТБ сообщили о запуске в Китае оплаты по QR-коду. Новый сервис доступен российским туристам и розничным клиентам. В пресс-службе кредитной организации отметили, что списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия не взимается. Максимальная сумма одной операции – 70 тысяч рублей. Ранее были внедрены аналогичные услуги по оплате через QR-код во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года банк намерен расширить географию сервиса до 10 стран.
1: Аэрофлот представил цифрового помощника Василису. Диалоговый интерактивный аватар на базе искусственного интеллекта показали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Устройство будет помогать пассажирам в аэропорту, уточнил перевозчик. Василиса расскажет про весь спектр услуг авиакомпании, а также поможет с поиском и оформлением билетов. Общение с помощником происходит через специальный киоск с сенсорным экраном. Он поддерживает диалог с пассажиром и генерирует ответы на основе актуальных данных, добавили в Аэрофлоте. Сейчас проект находится на этапе подготовки к промышленному внедрению и масштабированию.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 21 мая отмечается День Полярника, Международный день космоса, а еще День музы и вдохновения, День клубники со сливками и День официантов и официант.
2: Да, ну надо сразу тут сказать, что официант — это не просто такой подносчик еды, это еще и очень тонкий психолог, это и человек, который блистательно знает все правила светского этикета.
1: И человек, который может плюнуть вам в кашу.
2: Да, одно другому совершенно не препятствует.
1: Шутка. Шутка юмора. Хороший официант так никогда не сделает.
2: Ну, естественно, да. Вообще официант — это одна из самых древних профессий, более 6 тысяч лет, потому что еще в Древнем Египте, вот мы видим на фресках, да, такой прототип официанта, который прислуживает фараонам и подает им всевозможные изысканные яства. А официанты в России появились только в середине 19 века вместе с ресторанами европейского типа. Хотя стоит отметить, что только одно заведение носило громкое название ресторан, находилось оно в Москве в те времена. Это был знаменитый Славянский базар, который, кстати говоря, упоминает профессор Преображенский в «Собачьем сердце», когда он говорит, что там всякие настойки, они закусывали горячими закусочками. Что имелось в виду? Куриный жульен с грибами.
1: Ой, я обожаю
2: это
1: жульен.
2: Сумма, это отвал башки, понимаешь? Да. Вот, а причем в Славянском базаре официанты были, у них строгий дресс-код, безукоризненный фрак, белый жилет, перчатки, галстук, бабочка. Гладко выбритый, хорошо подстриженный, да, ну, речь идет о
1: том, приятно пахнущий.
2: Приятно пахнущий. А в остальных питейных заведениях, которые назывались трактирами, гостей обслуживали половые, да, половой. Это были крестьяне, одетые в белые рубахи на выпуск с шелковым поясом и стриженные под горшок. За поясом прятался лопатник. Это подобие блокнота с отделениями для денег. Не случайно до сих пор слово «лопатник» в русском языке означает «портмоне».
1: Да, или вот лопатник для того, чтобы не родивому гостю...
2: А нахлестать по сусалам.
1: Да,
2: совершенно
1: да, да.
2: Верно.
1: Гость хотел форель, но получил леща.
2: Вот.
0: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
7: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
9: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
11: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
13: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
16: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
17: Платформы, рынок, технологии.
16: Монетизация.
17: Цены, процедуры, практические инсайты.
16: Нейросети на практике.
17: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
16: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
17: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
16: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
17: Без возрастных ограничений.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня Международный день космоса. Но мы не только о космосе решили поговорить, а вообще о чем-то таком, во что не все люди верят. Верите ли вы в инопланетян? Может быть, вы верите в каких-то магов, гадалок? Я вот, например, искренне верю в разговоры со Вселенной в последнее время, потому что не далее, чем как вчера, я решила Вселенную попросить о том, чтобы откуда-нибудь перепало сколько-нибудь немножечко денежек. Ну, чтобы вы понимали, их ниоткуда не должно было упасть. Я не тот человек, который слепо надеется на провидение. Так вот, и залезаю я вчера в малюсенький кошелечек, который 100 лет уже как не трогала, и нахожу там 5000 рублей.
1: Да ладно?
0: Да, представляешь, вот такая вот история случилась. Я, честно говоря, не ожидала даже. Я даже маме позвонила и спросила: мам, а ты мне не давала деньги, а я, может, за что-то не заплатила, потому что я не верила своему вообще счастью. А мама и говорит: ну, я тебе давала же тогда, помните, вы мне линолеум покупали в дачный домик, там, кровать, матрас, там, еще что-то. А я-то помню, но это было очень сильно давно. И думаю, помнишь, ты, говорит, мне еще сказала, ты мне зачем так много денег даешь, и вообще ты зачем? А я говорю, пускай лежит. И я, видимо, тогда в боковой кармашек кошелечка, думаю, положу, не буду трогать. И забыла, естественно. Такая вот произошла чудесная история.
1: Ты знаешь, у меня тоже присутствует некий момент волшебства в жизни, потому что в далеком 83-м году меня принимали в пионеры в музее блокады Ленинграда, соответственно, на площади Победы. Победы. Угу. Недавно мы отмечали 81-ю годовщину Победы. И вот сегодня я переезжаю в дом, который находится буквально в 5 минутах от площади Победы.
0: Я думал, ты сейчас скажешь под номером 81. Но не будем сдавать явки и пароли.
1: Там, кстати говоря, очень прикольная игра цифр. Дом 43, а квартира 34. Зеркалка. А,
0: ну вот видишь, тоже очевидно, да, невероятно. Да. Это вот стопудово это что-то означает. Просто мы не всегда видим, конечно, эти знаки. Но немножечко сейчас от Вселенной отодвинемся и еще раз вернемся к нашей теме. Значит, во что вы верите? Какие невероятные события происходили с вами, и вы до сих пор не можете понять, как такое произошло? Может быть, вы что-то видели необъяснимое? Не знаю, летающую тарелку какого-то странного человека, который был похож на инопланетянина? Или, может быть, сами сотворили чудо своими вот этими вот руками? Историями делитесь в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Также у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Ваня. Автору одного из комментариев мы торжественно вручим подарок — фирменный худи «Радио Ваня».
2: Солнышко в руках. И венок из звезд в небесах. «Радио Ваня». Ближе и роднее. Ой.

0: Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, привлеките всю свою сдержанность и дипломатичность, чтобы не сорваться в пучину ненужных конфликтов.
2: Овны, женщины, прислушайтесь к мудрым советам старших. Они окажутся чрезвычайно полезны и уместны.
1: Тельцы, мужчины, вы готовы нарушить любые правила, но все-таки разумная осторожность не помешает.
2: Тельцы, женщины, вы превосходно ладите с близкими, находите слова поддержки и приходите на помощь.
1: Близнецы, мужчины, есть шанс встретить людей, общение с которыми поспособствует вашему личностному росту.
2: Близнецы, женщины, осторожнее с деньгами, возможны значительные траты на близких.
1: Раки, мужчины, у вас хороший день для создания еще большей атмосферы счастья и доверия в семье.
2: Раки, женщины, принесут радость занятия спортом и кинокомедией. Не отказывайте себе в этих несложных удовольствиях.
1: Львы, мужчины, день лучше посвятить делам, не требующим фантазии или творческих усилий.
2: Львы, женщины, отличное время для решения семейных проблем и общения с родителями.
1: Девы, мужчины, стоит попытаться наладить неформальное отношение с человеком, с которым вас связывают деловые интересы.
2: Девы, женщины, отнеситесь спокойно к критике, а сегодня в ней есть рациональное зерно.
1: Весы, мужчины, вы оставите в прошлом какие-то свои привязанности и обиды, этот день станет первым шагом на пути к личному счастью.
2: Весы, женщины, в магазинах старайтесь изо всех сил противостоять соблазнам.
1: Скорпионы, мужчины, ваши поступки могут быть неправильно истолкованы, поэтому постарайтесь быть искренними.
2: Скорпионы, женщины, вам стоит расширить свой кругозор в области кино, музыки или литературы. Найдите что-нибудь новенькое и порадуйтесь.
1: Стрельцы, мужчины, ваши недоброжелатели деятельны и коварны. К их словам относитесь спокойно, если не сказать равнодушно.
2: Стрельцы, женщины, вы многое воспринимаете в излишне драматическом свете, поэтому чаще делайте паузы.
1: Козероги, мужчины, поразмыслите о своих делах с чувством, с толком, с расстановкой. Именно так вы найдете оригинальный способ решения всех вопросов.
2: Козероги, женщины, этот день для многих из вас ознаменуется важными переменами в семье.
1: Водолеи, мужчины, вам потребуется максимальная осторожность и внимание к мелочам.
2: Водолеи, женщины, не стоит делать всего, чего от вас хотят или требуют окружающие. Будьте верны своим принципам.
1: Рыбы, мужчины, самое важное для вас – поддержка семьи. Не бойтесь показаться растерянным. Вас любят, понимают и помогут.
2: Рыбы, женщины, возможны довольно острые переживания по абсолютно несущественным поводам, поэтому побольше хладнокровия.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня FM».

0: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, четверг, выходные неизбежны. Сегодня, кстати говоря, у нас, в смысле, на планете Земля замечательное событие, премьера нового фильма британского режиссера Гая Ричи «Грязные деньги» с Кевиллом и Джилленхолом, поэтому, в общем, для меня, как для синефила, для киномана, это большое событие. А по поводу планеты Земля, слушайте, верите ли вы в внеземные цивилизации? Сегодня день космоса. Верите ли вы, что мы не одни?
1: Слушайте, сегодня действительно день космоса, но мы решили не только космос взять в расчет, но еще и гадалок, магов, какие-то невероятные события, которые, участниками которых вы стали, или, может быть, что-то наблюдали очевидное, невероятное. Об этом, обо всем предлагаем вам писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Там, кстати, можно еще оставлять голосовые сообщения, и самые бодрые появятся в эфире «Радио Ваня». Но еще у нас есть канал в Максе, тоже он называется «Радио Ваня».
0: Марина Филиппова отметилась как раз вот в Максе. Каждое утро вас слушаю, когда еду на работу. Очень долго хотела вам написать, не решалась. А сегодня вот, пожалуйста. Короче, когда я была маленькая, в деревне у бабушки днем смотрела в окошко и увидела летающую тарелку, прямо настоящую. Ребят, вот обратите внимание, да, вот то, что мы видим, и то, как мы это, значит, интерпретируем и воспринимаем, растолковываем, да. И вот эта, типа, настоящая летающая тарелка пролетела стремительно и совсем бесшумно. Я выбежала на улицу, чтобы рассказать об этом бабушке. Оказалось, что эта бабушка развешивала покрывало на веревке, и оно у нее порывом ветра улетело. Его я и приняла за летающую тарелку. Сейчас мне 35, и в инопланетян я не верю. Привет всем из Сестрорецка.
1: А я, наоборот, не верю, что мы на нашей маленькой планете, учитывая, какие гигантские просторы вокруг нее, да, имеются галактики и так далее, всего лишь одни. Одни и больше никого. Прям пуп Земли, ага. А тем более, что я, когда была маленькая, тоже видела летающую тарелку, но ее видела не я одна. По крайней мере, это было что-то зависшее над лесом. Это видела и я, и мой брат, и моя тетя, и моя бабушка. И мы были на даче, около леса у нас располагался домик, и действительно там что-то висело.

0: ты не сможешь вернуть ее.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Губернатор рассказал о ходе ремонта Красного пути в мэрии, отчитались о работающих кондиционерах во всех троллейбусах и о мечей приглашают присоединиться к экологической акции. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Ремонт улицы Красный путь идет по графику и завершится ко дню города и области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Сейчас идет укладка тротуарной плитки и установка бортового камня. В дальнейшем предстоит завершить демонтажные работы, закончить укладку плитки, полностью установить бортовые камни, выполнить устройство дорожного покрытия и нанести разметку. Ход ремонта находится под контролем губернатора и мэра. В Омске завершили работы по обслуживанию и запуску кондиционеров в салонах «Адмиралов». Сейчас на линию выходит более 110 современных троллейбусов, и во всех из них работают кондиционеры. Оборудование базируется на крыше машин. Показатели температуры отображаются на информационном табло. Включает кондиционер водитель. К нему или к кондуктору могут обращаться пассажиры, отметили в мэрии. Омск вошел

0: В рейтинг регионов с наибольшим числом ДТП с участием электросамокатов. С начала сезона произошло 9 аварий с участием средств индивидуальной мобильности. В них пострадали 9 человек. Антилидером по числу аварий стала Москва. Здесь зафиксировано почти 100 аварий. На втором месте Краснодарский край, почти 60 ДТП. По данным ГИБДД, всего в стране с начала сезона произошло почти 500 аварий с электросамокатами, на 8% больше, чем в прошлом году. В Омске начали поиски поставщика дорожных знаков. Почти за 2 миллиона планируют закупить более 360 знаков, в том числе остановка запрещена, работает эвакуатор и знаков, обозначающих пешеходный переход. На поставку у победителя конкурса будет 20 дней. Напомню, накануне стало известно, что участок улицы Бударина от улицы Карла Липкнехта до площади Бударина сделают односторонним. Дорожные знаки будут установлены к 12 июня. А мечей приглашают присоединиться к экологической акции. Единые дни действия в защиту малых рек и водоемов продлятся до середины июня. К мероприятию ежегодно присоединяются педагоги, воспитанники детского экоцентра, волонтеры и неравнодушные мечи. Мероприятие состоится сегодня и 29 мая в 15 часов. Место сбора – Ленинградская площадь 1. Более подробную информацию можно узнать в соцсетях Департамента образования и детского экоцентра. Это были новости.
1: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждаем очевидные и невероятные вещи, которые с вами произошли. Во что вы верите, во что не верите. Может быть, вы были участником события и до сих пор не можете понять, как такое могло с вами произойти. Вот Лиза отметилась в нашем канале в Максе, радио Ваня. Привет из Ельца. Я верю в мистику, и я постоянно в темноте вижу силуэты людей. Или мне снятся сны дел, которые происходят на следующий день со мной, пишет Лиза и передает привет Эдуарду из того же самого Ельца.
1: Екатерина Юрьева в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. В 2004-м со мной произошла такая история. Подружка предложила сходить к ее соседке-бабуле, которая гадает на картах. Мне тогда было 20 лет. Конечно же, интересовал главный вопрос, когда я встречу свою любовь и сколько у нас будет детей. Угу. Бабуля раскинула карты и сказала, что мой будущий муж будет старше меня и будет у нас двое детей. А и что у него же сейчас уже двое сыновей, которым, соответственно, 7 и 3 года. Ну, я посмеялась, подумала, что ерунда, закончила учебу, приехала в Питер, устроилась на работу, познакомилась со своим будущим мужем. Он оказался на 12 лет старше меня, и у него действительно уже было двое сыновей, которым на момент гадания было 7 лет и 3 года. И у нас тоже родились двое сыночков-близнецов. Совпадение?
0: Не думаю.
1: Быть может.
0: Да, у меня еще одно есть совпадение. От Генриетты из Санкт-Петербурга. Несколько лет назад я стояла в очереди, смотрела на девушку лет 20. Мне показалось, что она знакома, как будто мы были подругами близкими раньше. И она на меня посматривала. В итоге мы пообщались, и она сказала, что у нее тоже такое ощущение. Мы перебрали всех знакомых, все дворы, все школы. В общем, все, где мы могли бы пересечься. Но дело в том, что ей 20, мне 39. Там как бы, нет совпадений. По возрасту мы в одни компании точно не попадали, а вот это стойкое ощущение, что мы закадычные подруги были, в итоге мы решили, что это, скорее всего, было в прошлой жизни. Потому что в этой у нас точек соприкосновения так и не нашлось. Генриетта, так а вы сейчас-то дружите, вы как-то общаетесь?
1: Вот это, интересно. Вот это, кстати, вот это очень любопытно, да. Насколько вы продолжили общение после вот этого, этих всех выяснений. А Екатерина Сергеевна ВКонтакте, 10 мая было крещение у внучки, и батюшка сказал, что теперь крестным нельзя ходить по гадалкам и читать гороскопы. А что, раньше было можно, да? Это же все суеверие, на самом деле. Правильно ваш батюшка говорит? Когда я сама крестилась, нам наш батюшка так не говорил. Я и подумала, что мне можно. Типа, не запрещено, значит, окей. По гадалкам не хожу, а вот гороскопы читаю.
0: И что самое интересное, вот для таких людей пишут инструкции по применению, потому что, не запрещено раз кошку сушить в микроволновке, значит, разрешено. Поэтому кажется, что смешно, а с другой стороны, вот.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
5: Телефон 78-60-78.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
14: 12+.
13: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня четверг, и в День космоса решили повыяснять у вас, насколько вы верите во всякие внеземные цивилизации, в чудеса, которые, ну, классифицируются нами, людьми, может быть, и образованными, но, тем не менее, подверженными страстям, поскольку, ну, мы живые, да, мы эмоционально реагируем и не всегда, так сказать, применяем все свои научные знания, даже если они у нас есть.
1: Как же вернул так, что у меня аж мозг немножечко поплыл.
0: Давайте сейчас почитаю из нашей группы «Радио Маня ВКонтакте». Гоша хороший. Когда я служил на флоте, однажды ночью посередине Тихого океана. Ой, а ночью там хоть глаз выколи, на горизонте вспыхивает очень яркий свет. На протяжении минуты загораются еще 5 ярких огней. И свет настолько невероятно яркий, что освещает линию горизонта и ослепляет. Через несколько минут огни погасли, также поочередно. И стало снова темно, как у...
1: Ну, сами придумайте, где.
0: С вас метафора, да. Ну как тут не поверишь в НЛО?
1: Я бы, наверное, с ума сошла.
0: И вот смотрите, когда мы пришли в порт, узнали, что это были корабли с огромной длинной лампой через все судно. Когда они, эти лампы, горят, на свет плывут кальмары и их ловят. То есть это приманка для кальмаров.
1: Слушай, я когда первый раз приехала на Черное море, это было в Геленджике, и мы приехали поздно, и сразу же, конечно же, побежали здороваться с водой, залезли по пояс в это самое море, и вот ты вот под водой так руками делаешь, ну, как будто бы гребешь, и оно начинает переливаться, это планктон.
0: Да, а есть фосфорицирующие водоросли, кораллы, ну и рыбы,
1: естественно. Красота невероятная. Да. Сергей Хапуженков, а мы купили маленький старый дом, жена была беременна в тот момент, и мы решили сына назвать Георгий, Джордж. Его сейчас все так и зовут. Родился он в Вальпургиевую ночь. Забрали мы его из роддома 6 мая на день Георгия Победоносца. А при разборе дома нашли под полом кружку с надписью «Джордж», но на немецком языке, 1939 года, в идеальном состоянии. Вот такое вот чудо. Привет Жуковке передает Сережа.
0: Алексей Прохоров отметился в канале «Радио Ваня» в «Максе». Вчера бухгалтерия зачислила мне зарплату 1 миллион рублей, что повергло меня в легкий шок.
1: Меня тоже.
0: Премию, тем более, такую я не ожидал. И пошел разбираться. Это была ошибка. Ну и очень жаль.
1: Алешка, ну что же вы?
0: Ну, через час узнаю, что вчера был официальный праздник. Называется День миллионера. Очень надеюсь, что это был сигнал Вселенной о грядущем финансовом благополучии, заключает Алексей.
1: Из Москвы, кстати, Алексей. Еще одно сообщение про деньги, тоже от Алексея. Был интересный случай в жизни. Нужно было 30 тысяч, чтобы заплатить за квартиру, за аренду. Ну и кредиты там плюс-минус всякие расходы, а денег нет. На тот момент я подрабатывал в такси, где заработать такие деньги я не знал. Но по итогу, под конец дня я таки заработал аж 32 тысячи. Правда, проехал при этом 1200 километров. Ого. Устал, но был доволен, что у меня получилось. Вообще, знаки Вселенной надо каким-то образом для себя определять. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И кузнечик, ну, сам понимаешь, что он сделает.
0: С бабочкой.
2: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается Международный день космоса, и мы решили поговорить об инопланетянах, а также о магах, гадалках, экстрасенсах, во что вы верите и какие невероятные события происходили, может быть, даже с вами. Светлана отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». В огороде у своего деда давным-давно нашла монету 1800 года в идеальном состоянии. Ну и кто теперь говорит, что в земле копаться невыгодно? Самое веселое, что на работе женщина у нас рассказывала, что в детстве ей всегда везло. Она неоднократно в советские времена находила на улице, например, золотишко. Один раз во времена дефицита зимой нашла бутылку русского национального напитка, прям воткнутую в снег. А по возвращению домой выгодно обменяла ее у друзей на всякие вкусные штуки. Но самое удивительное, что у нее и муж счастливчик. Несколько раз выиграл в лотерею, причем нормальные суммы денег. Бывают же везучие люди. Золото находят, в лотерее выигрывают. А мне бы худи на память. Я напоминаю, что сегодня за самое лучшее сообщение мы как раз худи красную яркую «Радио Ване» и вручаем.
1: Здесь же ВКонтакте Лариса Байкова в 1993 году жила в доме на 11 этаже. Он был последний. Выйдя на балкон где-то в 10 часов вечера, увидела странное явление. Прямо перед нашим балконом пролетел какой-то инопланетный корабль треугольного вида, и вот по краям горели фонари. Пролетел такой немного вперед и остановился, постоял чуть-чуть.
0: Посмотрел на Ларису, моргнул, икнул.
1: Зафиксировал ее, да-да-да. И улетел так быстро, что я даже не успел его сфотографировать. Это было так завораживающе.
0: Ну, ребята, 93-й год. Там еще мобильники, знаете ли, так, в планах, может быть, где-то что-то
1: да,
0: были.
1: Еда была не очень качественная. Опять же, ножки Буша. Мало ли там, чем их накололи.
0: Еще одно сообщение от Игоря Захарова в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Я в юности занимался парапсихологией, и вот на очередных курсах ко мне подошла коллега и посетовала, что, мол, уехала из дома и не знает, что там происходит. И я решил телепортироваться. Знаете, вот эти вот все астральные путешествия. Ну что, слетал, прилетел обратно и на следующий день рассказал, что там у нее происходит. Вот такой случай у меня был. Я не знаю, поверила ли коллега, и вот Игорь говорит, что в юности занимался парапсихологией. Может быть, потом он все-таки решил как-то отойти от своего увлечения.
1: И найти нормальную работу, да. Это, знаете, как КВНщикам говорят, найди уже нормальную работу.
0: А я вот очень верю в астральные путешествия почему-то. Мне кажется, что если очень захотеть, можно куда хочешь, туда и улететь. Но очень страшно. Я тоже в юности увлекалась этой историей. И там говорилось, что, мол, когда ты выходишь из своего тела в астрал, то между телом и тобой протягивается такая, типа, серебряная или красная, я уже не помню, нить. И, мол, главное, чтобы она не оборвалась. И вот в мокрую погоду, в дождливую, отлетает. Летать от тела нельзя, потому что нитка может оборваться, и ты обратно не вернешься. И каждый раз, когда я думала, так, ну, может быть, сегодня попробовать эти путешествия, шел дождь, вот так Бог меня отвел.
1: Вот, ребята, что бывает с человеком, который постоянно увлекается просроченной кабачковой икрой.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
8: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
10: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
11: Огромный выбор летней обуви в Экона Ленина 20. Здесь выгодно.
12: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26. И на сайте hitmebaby.ru.
13: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Келлеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
14: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
15: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Реклама на радио Ваня.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Очереди бесят и гостей, и персонал.
19: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
18: Долго внедрять?
19: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
18: А доплаты?
19: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
20: Все, что ты любишь. На радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В РЖД назвали маршруты поездов с высокоскоростным интернетом. В Минпросвещение сообщили о разработке единого учебника по физкультуре. Аэрофлот представил цифрового помощника Василису.
2: В РЖД назвали маршруты поездов с высокоскоростным интернетом. Спутниковая связь появится в 135 составах. В частности, в Сапсанах на маршруте Москва-Санкт-Петербург, а также в Ласточках Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново, Москва-Минск, Санкт-Петербург, Валдай, Сартовала и Псков. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 года. После оборудование начнут поэтапно устанавливать. В компании рассчитывают, что специализированные терминалы обеспечат стабильный доступ в интернет на всем протяжении маршрута, включая участки, где нет мобильной связи.
1: В Минпросвещение сообщили о разработке единого учебника по физкультуре для школ. В стране утверждена общая программа обучения физической культуре. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство утвердило учебный план по предмету «Физическая культура» для учреждений образования. Ранее Кравцов сообщал, что российские школы намерены перевести на единые государственные учебники.
2: В ВТБ сообщили о запуске в Китае оплаты по QR-коду. Новый сервис доступен российским туристам и розничным клиентам. В пресс-службе кредитной организации отметили, что списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия не взимается. Максимальная сумма одной операции – 70 тысяч рублей.

0: Ранее были внедрены аналогичные услуги по оплате через QR-код во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года банк намерен расширить географию сервиса до 10 стран.
1: Аэрофлот представил цифрового помощника Василису. Диалоговый интерактивный аватар на базе искусственного интеллекта показали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Устройство будет помогать пассажирам в аэропорту, уточнил перевозчик. Василиса расскажет про весь спектр услуг авиакомпании, а также поможет с поиском и оформлением билетов. Общение с помощником происходит через специальный киоск с сенсорным экраном. Он поддерживает диалог с пассажиром и генерирует ответы на основе актуальных данных, добавили в Аэрофлоте. Сейчас проект находится на этапе подготовки к промышленному внедрению и масштабированию.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 21 мая, отмечается День Полярника, Международный день космоса, а еще День музы и вдохновения, День клубники со сливками и День официантов и официант.
1: Да, ну надо сразу тут сказать, что официант это не просто такой подносчик еды, это еще и очень тонкий психолог, это и человек, который блистательно знает все правила светского этикета.
0: И человек, который может плюнуть вам в кашу.
1: Да, одно другому совершенно не препятствует.
0: Шутка. Шутка юмора. Хороший официант так никогда не сделает.
1: Ну, естественно, да. Вообще официант это одна из самых древних профессий, более 6000 лет, потому что еще в Древнем Египте, вот мы видим на фресках, да, такой прототип официанта, который прислуживает фараонам и подает им всевозможные изысканные яства. А официанты в России появились только в середине 19 века вместе с ресторанами европейского типа. Хотя стоит отметить, что только одно заведение носило громкое название ресторан, находилось оно в Москве в те времена. Это был знаменитый Славянский базар, который, кстати говоря, упоминает профессор Преображенский в «Собачьем сердце», когда он говорит, что там всякие настойки, они закусывали горячими закусочками. Что имелось в виду? Куриный жульен с грибами.
0: Ой, я обожаю
1: это
0: жульен.
1: Сумма, это отвал башки, понимаешь? Да. Вот, а причем в Славянском базаре официанты были, у них строгий дресс-код, безукоризненный фрак, белый жилет, перчатки, галстук, бабочка. Гладко выбритый, хорошо подстриженный. Да, ну речь идет о
0: том. Приятно пахнущий.
1: Приятно пахнущий. А в остальных питейных заведениях, которые назывались трактирами, гостей обслуживали половые, да, половой. Это были крестьяне, одетые в белые рубахи на выпуск с шелковым поясом и стриженный под горшок. За поясом прятался лопатник. Это подобие блокнота с отделениями для денег. Не случайно до сих пор слово лопатник в русском языке означает портмоне.
0: Да, или вот лопатник для того, чтобы не радивому гостю...
1: А нахлестать по сусалам.
0: Да,
1: совершенно
0: да,
1: верно.
0: Гость хотел форель, но получил леща.
1: Вот.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня». Почему?

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
8: Весной мы купим овощи и фрукты.
9: Потом игрушки.
8: Потом продукты.
10: Да! Наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
11: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
12: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-105-1196.
13: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
14: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
15: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
16: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
17: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: и счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, поющие гитары. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня» ВКонтакте, и сегодня в «Умной зарядке» мы загадали советскую музыкальную группу.
3: Ну, еще торжественнее. Можно как-то было это преподнести? Дело в том, что в призах у нас сегодня...
2: Сегодня два билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке радио... Ну, не знаю, в порядке бреда, «Радио Ваня», например.
3: Например, да. А на картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой мы предлагаем вам писать варианты ответов, Гарик Харламов с цветами, с букетом роз и Павел Воля. Явно они кому-то планируют подарить этот букет. Павел Воля даже, наверное, смотрит на этого кого-то, который сидит в зале. А может быть, Гарик просто вышел вот такой красивый постоять с розами и, собственно...
2: Понюхать их.
3: Показать, что у него они есть. Или сделать предложение своей девушке. Это, видимо, старая какая-то запись, вернее, скриншот, естественно, из шоу, которое они вместе ведут на одном из известнейших телеканалов.
2: Обратите внимание на потрясающую иносказательность речи ведущей, которая ни разу не упомянула ни одного коммерческого бренда. Что такое профессионал высокого уровня?
3: Тем и живем, как говорится.
2: Да, конечно, конечно.
3: Итак, друзья, что вас наведет на правильный ответ? Возможно, эти люди, возможно, цвета, которые имеются на картинке, или цветы, которые тоже имеются на картинке. Может быть, Паша, да, или фигуры героев.
2: Очень может
3: или,
2: быть.
3: Или, может быть, их костюмы. Да. Все, что угодно может быть подсказкой.
2: Конечно.
3: Итак, вперед из песни «Советская музыкальная группа». Поехали.
1: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: любить. Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Прямо сейчас заходите в группу Радио Ваня ВКонтакте, поскольку сегодня в «Умной зарядке» мы загадали советскую музыкальную группу.
3: На картинке подсказки Гарик Бульдог Харламов и Павел Снежок Воля, хотя уже никто их не называет ни Бульдогом, ни Снежком. Ну, как минимум, Снежком точно Павла не называют, но мы-то все помним. И, как говорится, интернет помнит все. Так вот, на картинке эти замечательные товарищи, и Гарик держит в руках букет цветов. Я так и знала, что этот букет цветов в руках Гарика попутает большинство из вас. «Ласковый май», например, многие написали. Мол, май, цветы, ну, наверное. Но мы загадали сегодня не эту группу, а еще группа «Цветы». Ну, Светочка, ну, это было бы слишком просто. А еще «Самоцветы», действительно. Гарика и Павла можно назвать настоящими самоцветами русской юмористической
2: сцены.
3: Диаспоры. Да. Еще какие группы мы навспоминали, ну, кроме, естественно, правильных ответов. «Непоседы».
2: «Непоседы», вот вижу,
3: да. Ну, «Непоседы» я бы не сказала, что это советская группа. Это все-таки детская группа.
2: Это раз. А во-вторых, учитывая образ жизни и привычки Гарика Харламова, про которого все шутят, да, что он не только любитель поесть и поиграть в компьютерные игры, но и фантастический лежебока. То есть его только... Его даже суммы огромных гонораров порой не могут сдвинуться.
3: Я помню это его интервью. Гарик, вот ради чего бы ты мог встать, да, там, в 6 часов утра? Он говорит, нет такого дела. Значит, «Кабаре Дуэт Академия», вспомнили мы, «Руки вверх», ну, не совсем советская, но пускай будет так. «Мираж». Светочка, ну что же вы раньше времени, подождите, вот же они, пожалуйста, стоят на сцене. «Поющие гитары», смотри, вот туда все вспомнили. Я прямо чувствую вот своего человека по ту сторону экрана и приемника. «Неприкасаемые», Танечка, ну вообще-то их можно потрогать, это я вас абсолютно точно уверяю, если очень захотеть.
2: «На-на», «Песниры».
3: И правильный ответ у нас сегодня, конечно же, конечно, вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Ребята, ну скажите, что эти ребята не веселые. Ну, конечно же, веселые. Мы поздравляем Олю Терешину.
2: Дорогая Оля, хотели бы сегодня вручить вам 2 билета на дискотеку СССР. Легендарный состав: Татьяна Буланова, Сергей Серков, «Ласковый май», «На-на», Чингисхан, Ингрид и многие другие. 4 часа, только звезды, только хиты. Дискотека СССР, 1 августа, Ледовый дворец, 12+.
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 21 мая, по народному календарю отмечается День Ивана Долгого. Он же Арсений, Арсеньев день, Арсений Пшеничник. Дело в том, что главной традицией было выпекание пирогов, которые затем раздавали случайным прохожим. Там как бы старший член семьи выходил на дорогу, ну и молился, чтобы Бог послал ему доброго человека для совместной трапезы. Встреча со странником сулила удачный год и богатый урожай. Ну а если никто не попадался, пироги отдавали птицам. Но также в этот день продолжали полевые работы и сеяли пшеницу. Сейчас, конечно, странно, да, вот так вот выйти на улицу и никого не встретить. Это только тогда означает, что ты вышел где-то не в том месте и вообще... как ты в это место попал, неизвестно.
2: Это значит, что ты где-то на хуторе находишься.
1: Близ Диканьки.
2: Да.
1: Нельзя отпускать гостей без угощения. Ежели уж пришли, то каждому нужно дать по кусочку праздничного пирога. Очень удобно. Очень удобно самому пойти куда-нибудь в гости и отчекрыжить там кусочек праздничного пирога.
2: Дорогая Варвара Теодоровна, вам не кажется вообще довольно странным такое вот совпадение? Еще буквально недели две тому назад русские крестьяне скребли по всем сусекам, так сказать, все время целыми днями отмеряли оставшееся количество пшена, а тут вдруг напекли пирогов, и отец семейства выходит на дорогу и, значит, челом бьет, только чтобы какой-нибудь калика-перехожий не остановился и не заглянул отведать вкуснятину.
1: А дело в том, что коровы наконец-то уже выходили в ополе. И там они ели зеленую траву, давали молоко, и особые традиции касались этой выпечки, той самой, которую нужно было выносить. Так-то. Пирог с творогом из молока рыжей коровы готовили, например, для больных. Девушки на выданье пекли пироги с творогом и выставляли их на окно, дабы аромат привлек женихов. У меня вот просто есть две девушки на выданье. Но что-то я очень сомневаюсь, что, выставив пирог на окно, их кто-нибудь заберет.
2: Конечно, тем более, что у тебя седьмой этаж. А с другой стороны, могу тебе дать промокод на акцию «Три осетинских пирога» всего лишь за 1000 рублей.
1: Вот бы тебе крестьяне древние были благодарны.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
5: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95-13-26.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани, не садись». Категория 12+.
10: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
17: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Новости.
1: Российские школьники начнут изучать искусственный интеллект. Росстат снова зафиксировал в стране дефляцию. Валентина Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной.
2: Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников, пишет издание «Ведомости».
1: Росстат второй раз с начала года зафиксировал в стране дефляцию. Речь идет о данных, полученных с 13 по 18 мая. В отчете ведомства отмечается, что за указанный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,2%. Так подешевели огурцы, помидоры и бананы. При этом увеличилась стоимость белокочанной капусты, свеклы, моркови, картофеля и яблок. Кроме того, снизились цены на куриные яйца, баранину, сливочное масло, свинину, сосиски, кефир, маргарин и черный чай. Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подешевели зубная паста, сухие корма для домашних животных и стиральный порошок.
2: Валентина Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной. Люди не должны жаловаться на то, что в медучреждениях им дают баланду, отметила спикер Совета Федерации. Ранее на заседании Верхней Палаты Парламента прошел час субъекта с участием руководства Пензенской области. Матвиенко обратила внимание представителей региональной власти на жалобы пациентов на питание. Больница – это не ресторан, никто не требует деликатесов. Питание должно быть простое, здоровое, но вкусное. Почему баландой людей кормят? А деньги-то тратятся, и все это потом идет в отходы, сказала Матвиенко. Обращаясь к руководству Минздрава Пензенской области, спикер Совфеда подчеркнула, что проблему с качеством больничного питания точно можно решить.
1: В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится

0: Меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловьи поют рано утром, примерно в 6-7 часов и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, привлеките всю свою сдержанность и дипломатичность, чтобы не сорваться в пучину ненужных конфликтов.
2: Овны, женщины, прислушайтесь к мудрым советам старших. Они окажутся чрезвычайно полезны и уместны.
1: Тельцы, мужчины, вы готовы нарушить любые правила, но все-таки разумная осторожность не помешает.
2: Тельцы, женщины, вы превосходно ладите с близкими, находите слова поддержки и приходите на помощь.
1: Близнецы, мужчины, есть шанс встретить людей, общение с которыми поспособствует вашему личностному росту.
2: Близнецы, женщины, осторожнее с деньгами, возможны значительные траты на близких.
1: Раки, мужчины, у вас хороший день для создания еще большей атмосферы счастья и доверия в семье.
2: Раки, женщины, принесут радость занятия спортом и кинокомедии. Не отказывайте себе в этих несложных удовольствиях.
1: Львы, мужчины, день лучше посвятить делам, не требующим фантазии или творческих усилий.
2: Львы, женщины, отличное время для решения семейных проблем и общения с родителями.
1: Девы, мужчины, стоит попытаться наладить неформальное отношение с человеком, с которым вас связывают деловые интересы.
2: Девы, женщины, отнеситесь спокойно к критике, а сегодня в ней есть рациональное зерно.
1: Весы, мужчины, вы оставите в прошлом какие-то свои привязанности и обиды, и этот день станет первым шагом на пути к личному счастью.
2: Весы, женщины, в магазинах старайтесь изо всех сил противостоять соблазнам.
1: Скорпионы, мужчины, ваши поступки могут быть неправильно истолкованы, поэтому постарайтесь быть искренними.
2: Скорпионы, женщины, вам стоит расширить свой кругозор в области кино, музыки или литературы. Найдите что-нибудь новенькое и порадуйтесь.
1: Стрельцы, мужчины, ваши недоброжелатели деятельны и коварны. К их словам относитесь спокойно, если не сказать равнодушно.
2: Стрельцы, женщины, вы многое воспринимаете в излишне драматическом свете, поэтому чаще делайте паузы.
1: Козероги, мужчины, поразмыслите о своих делах с чувством, с толком, с расстановкой. Именно так вы найдете оригинальный способ решения всех вопросов.
2: Козероги, женщины, этот день для многих из вас ознаменуется важными переменами в семье.
1: Водолеи, мужчины, вам потребуется максимальная осторожность и внимание к мелочам.
2: Водолеи, женщины, не стоит делать всего, чего от вас хотят или требуют окружающие. Будьте верны своим принципам.
1: Рыбы, мужчины, самое важное для вас – поддержка семьи. Не бойтесь показаться растерянным. Вас любят, понимают и помогут.
2: Рыбы, женщины, возможны довольно острые переживания по абсолютно несущественным поводам, поэтому побольше хладнокровия.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
11: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
12: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Реклама
15: для слушателей старше 12 лет.
16: Они надо...

0: счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: сейчас «Звездотека».
1: Трейлер очередного фильма франшизы «Елки» появился в сети. Фильм «Елки 13» выйдет в российских кинотеатрах 17 декабря, пишет издание «Чемпионат». Главной звездой на этот раз выступит Сергей Бурунов. Фильм расскажет историю бизнесмена Игоря, на которого гадалка наложила проклятие. Избавиться от него можно, лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. За помощью он отправляется к известному экстрасенсу Александру Шепсу. Режиссерами фильма «Елки 13» стали Жора Крыжовников, Ольга Долматовская и Юрий Коробейников.
2: И посмотри, куда у нас экстрасенсы уже в фильмы проникли. А вот у Филиппа Киркорова появился новый друг. Певец решил пополнить семью еще одним питомцем и на этот раз выбрал породу чау-чау. Нового пса зовут Яхант. И это уже второй четвероногий за последнее время. В конце марта у Филиппа появился невероятно крошечный мальтийская оболонка плюс пудель по кличке Леонардо. Светло-рыжий щенок, который уже успел засветиться на публике и стать настоящей звездой. А вообще любовь Киркорова к животным хорошо известна. В разные годы у него жили Джек Рассел Терьер, Вельш Корги, породу, которую много лет держала британская королевская семья. Но особое место среди всех питомцев занимал японский шпиц Хари. Этого пса певец назвал в честь своего дяди. И история их знакомства случилась во время гастролей в Красноярске. Среди множества щенков именно этот первым подбежал к Филиппу, и они не расставались аж 16 лет. Артист окружал любимца максимальной заботой, возил в элитные салоны для животных, в том числе во время поездки в Вильнюс. Следил за здоровьем с помощью лучших ветеринаров в Москве. Баловал блюдами из специальных ресторанов для животных. Оказывается, есть и такие. Но в августе 25-го года Хари не стало, и потерю Киркоров очень тяжело переживал, попросил больше не дарить ему собак. Ну а теперь, судя по всему, артист готов к новой главе своей жизни.
0: Звездотека. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, четверг, и мы сегодня с вами вспоминаем всевозможные истории, связанные с магами, чародеями, инопланетянами и прочими удивительными явлениями природы.
1: Лёшка, ты просто знаешь, такое сообщение. Мне жена сказала, что видит будущее, и сообщила, что скоро я разведусь. И спустя неделю пошла на развод подавать. Вот мы разводимся, как теперь не верить в предсказания?
0: Так, да. Еще одна история от Константина в Максе. Я вообще не суеверный человек, но после этого случая начал задумываться. Занимался когда-то монтажом кондиционеров. Звонит знакомая, говорит, ну, надо конди поставить. Называет адрес: дом 13, 13 этаж, квартира 113.
1: Комбо.
0: Я в шутку говорю, что ну, мы просто обречены на успех. В итоге вместо стандартных 2 часов мы вешали кондиционер 8 часов. Стену сверлили 1.5 часа. Потом отключили электричество на час. Потом промышленный альпинист не мог спуститься. Ой. Вишенкой на торте оказалось, что конди оказался бракованный. Пришлось ехать за новым. Вот, ну вот как вот, вот такое вот фантастическое многослойное комбо, да,
1: не уверовать во что-то, в какие-то высшие силы.
0: Ну, конечно.
1: Кстати, по поводу кондиционеров, вот если вы покупаете, да, впереди лето, знаете, что установка кондиционера будет стоить столько же, сколько сам кондиционер. И еще, если вы решите вдруг устанавливать его сами, имейте в виду, что в комплекте не идут никакие трубки. Есть блок, который в квартире, есть блок, который снаружи. А вот чем они соединяются, переходники и вся эта остальная штука, нужно будет докупать дополнительно. Ну, так, на всякий пожарный. И еще одна история про 13 число. Илья пишет также в нашем канале в Максе. Я не суеверен, но было дело в 2002 году. В пятницу 13-го я сдавал экзамен на права в ГИБДД. Сдал, получил. Пришел друг, говорит, пойдем ко мне отметим. Недалеко это было. И мы, значит, заскочили к нему. Я смотрю, а документы у меня на месте, а прав нет. Я бегом на улицу. Да где? Там снег идет, все замело. Вернуться в ГИБДД? Так там засмеют. Потерял права через час после получения. Вернулись мы грустные домой. А на следующий день звонок. Илья Викторович, вы права теряли? Я их нашла. Имейте в виду, я на них поскользнулась, упала, сломала каблук и посадила синяк на попу. Предлагаю вам прийти в отделение милиции. Я лечу туда, купил цветы, шампанское, фрукты. Захожу к инспектору по делам несовершеннолетних, спрашивает, в каком состоянии был женщина. Спрашивает. Говорю, трезвый, не успел я еще. Но она мне права отдала. Там даже след от каблука остался. Ну, в общем, что? Это было 13-е отделение милиции. Теперь к этой дате я отношусь осторожно. Хотя это скорее совпадение. Совпадение.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда. Снеги!

0: Положительный заряд на радио Ваня.
1: Доброе утро, батарейки. Меня зовут Лариса, я из Омска. Зимой я сдавала назад, шуркнула бампером, значит, не увидела столб и пришла, расстроилась. Говорю мужу, как и так, вот надо бампер менять. Я вот такая вот неуклюжая, вот там поцарапала, машина новая, жалко бампер. Он мне говорит, ну зима еще впереди, что ты еще не раз поцарапаешь. Но настанет лето, тогда, говорит, и поменяем. Я как бы с этим согласилась. Позавчера остановилась на светофоре, и газель не вписалась в поворот и сносит мне бампер. Решили обойтись без сотрудников ГИБДД. Он на месте рассчитался. Я приехала к мужу, говорю, ну вот, на тебе деньги. Он говорит, ну я же тебе говорил, нужно дождаться лета и поменяем бампер.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Просто такая сильная любовь.
2: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен еще.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня Международный день космоса, и мы решили поговорить о неочевидных, невероятных каких-то вещах, о космосе, о самом, если такие истории у вас имеются, и еще немножечко ваших сообщений зачитаем. Вот Анна написала в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». А для меня чудо – это само звездное небо, особенно летом, когда кажется, что звезды совсем рядом, только руку протяни. Смотришь на эту необъятную красоту, и дух захватывает от величия. И понимаешь, мы только маленькие песчинки в этой огромной вселенной. Философские размышления у Анны.
2: Да.
1: А Млечный Путь, а звездопад в августе, разве это не чудо? Жаль, что многие перестали видеть эту красоту. Да. А она же, вот, пожалуйста.
2: Еще о красоте, причем удивительной. Сергей Викторович написал такую историю ВКонтакте. Пару лет назад был в гостях за городом. Ну, шашлык, баня, поздние посиделки. Uh-huh. И значит, ближе к рассвету вышел я на крыльцо, а на календаре июль. Соответственно, небо уже было светлое. И вдруг вижу над лесом, метров в 600 от меня, висит объект. Он по форме напоминает перевернутое блюдце. А точнее, даже не висит, а движется на малой скорости, как бы от меня. Угу. Размер этой штуковины на расстоянии в 600 метров был, ну, плюс-минус, со спичный коробок. Чтобы было понятно, автомобиль средних размеров на таком расстоянии будет примерно просто с точку. Да? Угу. То есть что-то очень крупное что-то такое долетело. Ведь не могу объяснить, что это было, но я это видел своими глазами.
1: Сереж, я тоже видела своими глазами, как над лесом что-то висело. Это мне было лет 12, наверное, и я уже говорила, это видела не только я, но и моя бабушка, и моя тетя. Ну, сами понимаете, у вас там посиделки были вечерние, а я в 12 лет была чиста, как ландыш.
2: Подожди, а может быть, это бродячие физики-ядерщики проводили свои секретные эксперименты?
1: Ну, вряд ли их туда в болото занесло. А там болото, кстати, было. Друзья, у нас есть победитель. Невероятная история от Гоши Хорошего становится лидером сегодняшнего опроса. Итак, служил я на флоте, пишет нам Гоша. И однажды ночью посередине Тихого океана, а ночи там хоть глаз выколи, на горизонте вспыхивает очень яркий свет. На протяжении минуты загораются еще 5 ярких огней. И свет настолько яркий, что освещает линию горизонта, и глаза аж слепит. Через несколько минут огни погасли, также поочередно, и снова стало темно, как у, ну, сами знаете, у кого и где. Ну как, тут не поверишь в НЛО, пишет Гоша. И вот мы пришли в порт, и я узнаю, что это были корабли с огромной длинной лампой через все судно. Когда они горят, на свет плывут кальмары, и их ловят. Вот такое жутчайшее разочарование настигло Гошу тогда, в далеком году. А сейчас Гоша у нас выигрывает.
2: И получает фирменное худи от Радио Ваня.
3: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Людк, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
13: Внимание! Качественные двери Шпон, Эмалекс и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
14: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
17: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: РЖД запустил продажу льготных билетов на электричке с проверкой через МАКС. Виталий Хаценко взял на контроль капремонт студенческих общежитий, и жительница Калининграда при разводе узнала, что не была замужем. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. РЖД планирует в сентябре запустить продажу льготных билетов через МАКС. Новым сервисом могут воспользоваться более 20 миллионов человек, имеющих право на льготный проезд в пригородном сообщении. Об этом рассказал гендиректор компании Олег Белозеров. Компания рассчитывает, что цифровая идентификация через отечественный мессенджер позволит сделать оформление билетов быстрее и удобнее. Виталий Хаценко взял на контроль капремонт общежитий в омских вузах. В начале мая работы начались в здании общежития номер 5 технического университета на улице Поселковой. Здание, построенное в конце 70-х, приводит в порядок по единым стандартам Миноборнауки. На модернизацию 8 омских вузовских общежитий из федерального бюджета направлено более 2,5 миллиардов. Деньги получили Политех, Омский госуниверситет, СИБАДИ, СИБГУФК, аграрные и медицинские университеты. Сейчас работы идут на всех объектах. Ремонт 122-й омской школы должны завершить к середине августа. Такую задачу перед подрядчиком поставил мэр Сергей Шелест. Сейчас, по словам главы города, работы идут по графику. Напомню, 122-ю школу включили в новый этап президентского проекта капремонт образовательных учреждений. Стоимость контракта более 90 миллионов рублей. За эти деньги компания заменит коммуникации, отремонтирует кабинеты и спортзал. В Омске перекроют часть улиц на время проведения всероссийского полумарафона «Забег РФ». Ограничения будут действовать в субботу, 23 мая, с 10 до 15 на участках улиц Ленина, Щербанева, Думской, Лермонтова, Чкалова, Иртышской набережной, Циолковского, Бульвара Победы и других. Возможные маршруты объезда по улицам Интернациональная, Гагарина и проспекту Маркса. В местах проведения марафона будет действовать запрет на парковку. Калининградка при разводе узнала, что 25 лет не состояла в браке. Свидетельство о браке хранилось у мужа, поэтому к иску женщина смогла приложить только копию. В суде потребовали оригинал, но в ЗАГСе не нашли соответствующей записи. Оказалось, что свидетельство с такими же серией и номером, как в копии, было выдано другим людям. Супруг, в свою очередь, воспользовался ситуацией и заявил, что они никогда не состояли в браке. Дело дошло до Верховного суда, дата рассмотрения пока неизвестна. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 21 мая, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А тебе никто не знает.

0: радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
6: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке. Нового уровня. Hit me, baby. Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20, здесь выгодно.
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
7: Телефон рекламной службы 53.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Росстат снова зафиксировал в стране дефляцию. Валентина Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной. Бактериолог предупредила о скрытой опасности еды на природе. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Росстат второй раз с начала года зафиксировал в стране дефляцию. Речь идет о данных, полученных с 13 по 18 мая. В отчете ведомства отмечается, что за указанный период цены на плодовочную продукцию в среднем снизились на 2,2%. Так подешевели огурцы, помидоры и бананы. При этом увеличилась стоимость белокочанной капусты, свеклы, моркови, картофеля и яблок. Кроме того, снизились цены на куриные яйца, баранину, сливочное масло, свинину, сосиски, кефир, маргарин и черный чай. Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подешевели зубная паста, сухие корма для домашних животных и стиральный порошок. Валентина Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной. Люди не должны жаловаться на то, что в медучреждениях им дают баланду, отметила спикер Совета Федерации. Ранее на заседании Верхней Палаты Парламента прошел час субъекта с участием руководства Пензенской области. Матвиенко обратила внимание представителей региональной власти на жалобы пациентов на питание. Больница – это не рестораны, и никто не требует деликатесов. Питание должно быть простое, здоровое, но вкусное. Почему баландой людей кормят? А деньги-то тратятся, и все это потом идет в отходы, сказала Матвиенко. Обращаясь к руководству Минздрава Пензенской области, спикер Софеда подчеркнула, что проблему с качеством больничного питания точно можно решить. Во время отдыха на природе еда может выглядеть свежей даже тогда, когда уже стало небезопасной. Салат, соус, десерт или мясо могут не менять запаха и вкуса, хотя условия хранения уже сделали их потенциальным источником инфекции. Об этом напомнила врач-бактериолог Вера Бондарчук. Она уточнила, что особенно быстро портятся продукты, которые долго находились без охлаждения, стояли на солнце или контактировали с сырыми ингредиентами. Наибольшую опасность представляют готовые салаты с майонезом, яйцами, мясом, рыбой и сырами. Такие блюда быстро становятся благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Эксперт советует готовить салаты непосредственно перед подачей и заправлять их в последний момент. Если блюдо уже несколько часов находилось без холода, от его употребления лучше отказаться. Риск также представляет готовая кулинария из магазинов и кафе. Мясные нарезки, рулеты, закуски и продукты в вакуумной упаковке. Покупатель не всегда знает, как долго они хранились и соблюдался ли температурный режим, пояснила Бондарчук.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: бесплатно. Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Тепло настало и вперед! Прогулки, значит, Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
6: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Lex» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Lex» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
11: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
12: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Гибсон Доволт.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент.
3: Продвижение.
4: Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
5: Без возрастных ограничений.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
4: Фаротека. Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
5: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Топ IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
9: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из экозамши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
12: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
13: Телефон 78-60-78.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама для слушателей старше 12 лет.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
20: Включайтесь! Триколор показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем! Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
21: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о мошенничестве с авиа и ЖД-билетами. Традиционный симфопарк в этом году преобразят в музыкальный пикник, и омскую инфраструктуру начали готовить к отопительному сезону. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Мошенники начали рассылать сообщения от имени авиакомпании РЖД. Они предлагают купить билеты по низким ценам или подтвердить бронь. Жертве присылают письмо с выгодным предложением или предупреждают, что бронь сейчас аннулируют. Внутри сообщения находится ссылка на сайт «Клон». Эксперты отмечают, что приобретать билеты нужно только через официальные приложения и проверенные агрегаторы. Тепловая компания переходит на усиленный режим работы в рамках летней ремонтной кампании. Главная задача – подготовить теплосети к будущему отопительному сезону. Сейчас на сетях проходят гидравлические испытания для выявления скрытых дефектов. Все повреждения оперативно устраняют, а программа капремонта корректируется по итогам диагностики, рассказали в мэрии. Создано 30 специализированных бригад. График работы выстроен так, чтобы минимизировать сроки ограничений. Традиционный фестиваль «Симфопарк» в этом году трансформируется в музыкальный пикник. Главная особенность нового формата – максимальный комфорт для слушателей. Они смогут располагаться на пледах или креслах-мешках прямо на траве. Фестиваль продлится 2 дня, в течение которых на открытой сцене пройдут 4 больших концерта. Репертуар составлен так, чтобы охватить максимально широкую аудиторию. Полная программа будет обнародована до конца мая. В это же время начнутся продажи билетов в кассах и на официальном сайте филармонии. Омский предприниматель подтвердил закрытие парка на Кольцевой. Часть земель под ним изъяли из частной собственности и вернули государству, рассказал порталу «Новый Омск» бывший владелец площадки. В исполнении решения суда также должны быть снесены кассы парка на Кольцевой, автомойка и офисы продаж. Земля под этими объектами пока не передана в региональный Минприроды, хотя уже находится в собственности государства. После ведомство обещало разработать план ее использования. В приоритете – сохранение и восстановление природного баланса. Каникулы оборачиваются для родителей школьников выгоранием. Об этом говорят результаты опроса. Среди главных источников усталости респонденты назвали сбившийся режим и рост бытовых забот. Специалисты советуют заранее чередовать отдых и полезные занятия. Утром – образовательная активность, днем – прогулка или дела. Вечером – спокойный семейный досуг вроде чтения или фильмов. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной печи.

0: Хавейл.
1: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
9: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.

0: и счастлив с Автоволт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-237-008-56898.
3: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик, автоматизация, общепита, все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

0: терпишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26. И на сайте hitmebaby.ru.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
9: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
11: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
12: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.

0: сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
1: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Lex» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Lex» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
7: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 70.
8: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
0: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Новости.
1: Росстат снова зафиксировал в стране дефляцию. Валентина Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной. Бактериолог предупредила о скрытой опасности еды на природе. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Росстат второй раз с начала года зафиксировал в стране дефляцию. Речь идет о данных, полученных с 13 по 18 мая. В отчете ведомства отмечается, что за указанный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,2%. Так подешевели огурцы, помидоры и бананы. При этом увеличилась стоимость белокочанной капусты, свеклы, моркови, картофеля и яблок. Кроме того, снизились цены на куриные яйца, баранину, сливочное масло, свинину, сосиски, кефир, маргарин и черный чай. Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подешевели зубная паста, сухие корма для домашних животных и стиральный порошок. Валентина Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной. Люди не должны жаловаться на то, что в медучреждениях им дают баланду, отметила спикер Совета Федерации. Ранее на заседании Верхней Палаты Парламента прошел час субъекта с участием руководства Пензенской области. Матвиенко обратила внимание представителей региональной власти на жалобы пациентов на питание. Больница – это не рестораны, и никто не требует деликатесов. Питание должно быть простое, здоровое, но вкусное. Почему баландой людей кормят? Деньги-то тратятся, и все это потом идет в отходы, сказала Матвиенко. Обращаясь к руководству Минздрава Пензенской области, спикер Софеда подчеркнула, что проблему с качеством больничного питания точно можно решить. Во время отдыха на природе еда может выглядеть свежей даже тогда, когда уже стало небезопасной. Салат, соус, десерт или мясо могут не менять запаха и вкуса, хотя условия хранения уже сделали их потенциальным источником инфекции. Об этом напомнила врач-бактериолог Вера Бондарчук. Она уточнила, что особенно быстро портятся продукты, которые долго находились без охлаждения, стояли на солнце или контактировали с сырыми ингредиентами. Наибольшую опасность представляют готовые салаты с майонезом, яйцами, мясом, рыбой и сырами. Такие блюда быстро становятся благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Эксперт советует готовить салаты непосредственно перед подачей и заправлять их в последний момент. Если блюдо уже несколько часов находилось без холода, от его употребления лучше отказаться. Риск также представляет готовая кулинария из магазинов и кафе. Мясные нарезки, рулеты, закуски и продукты в вакуумной упаковке. Покупатель не всегда знает, как долго они хранились и соблюдался ли температурный режим, пояснила Бондарчук.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet Vanticor Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
10: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
12: Телефон 78 60 78.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
14: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
17: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
16: Долго внедрять?
17: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
16: А доплаты?
17: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+. Аминь.

0: и счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
7: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
6: Кавдентал.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
9: ПАО «Магнит». ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
10: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
11: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
10: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
12: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
13: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
14: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
15: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
16: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
17: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
18: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
19: Фа-фа-фаротека.
20: Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
21: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск.
22: Такси до автовокзала бесплатно.
23: Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818.
24: Сайт severok55.ru.
25: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
26: Для слушателей старше 12 лет.
27: Привет, это «Батарейки».
28: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
27: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
28: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
27: Пожелаем зеленому легкой посадки.
29: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
27: Посадил дед репку, и мы сможем.
29: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя.
30: О, Нордпалм.
31: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».
32: Вот и все.
1: Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: республика продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Песков отметил, что безвизовая практика показала себя достаточно положительно. С 15 сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026. О решении было объявлено 2 сентября 2025 года во время визита в Китайскую Народную Республику президента России Владимира Путина. С 1 сентября в российских школах начнется изучение профиля «Искусственный интеллект». Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает векторы развития образования. Так, включенный в олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже со следующего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. И в завершении выпуска больше трети россиян отмечали выпускной в столовой своей школы. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 35% респондентов праздновали выпускной в стенах родной школы. Эти россияне отмечали события в столовой, столы в которой накрывали родители. Еще 19% респондентов поделились, что отмечали свой выпуск в кафе или ресторане. Родительский комитет специально заказывал для классов банкет, на котором ученики веселились до самого утра. Другие 11% участников опроса праздновали выпускной на природе, устроив всем классам пикник. А еще 5% респондентов плавали в этот день на теплоходе. Однако 23% россиян признались, что у них вообще не было выпускного. Эти опрошенные просто получили свои аттестаты и разошлись по домам. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Угадай фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Сегодня четверг, 21 мая. Меня зовут Андрей Шмурай. Приветствую всех, кто слушает радио Ваня, и предлагаю сыграть в Угадай фильм. Поскольку сегодня четверг, исключений из правил делать не будем. Загадаем, что? Правильно, мультфильм. Замечательная сказка из нашего детства. А какая песня? Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Я? Это я, Клин на хвост? Я?
3: Ну-ну, я уже большой и очень храбрый. Я один иду на пруд.
2: На пруд?
3: Да.
2: И ты не боишься его?
3: Кого мне бояться?
2: Того, кто сидит в пруду.
3: Я никого не боюсь.
1: Друзья, если вспомнили название этого шикарного мультика, непременно звоните 325-696, код города 812. Сегодня слушатель, правильно угадавший мультфильм, получит два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Как всегда, пожелаю удачи, жду ваших звоночков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
10: Огромный выбор летней обуви в Эконале Ленина 20. Здесь выгодно.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
12: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Фа-фа-фаротека.
14: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
15: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
16: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
20: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
22: Они на дрейф.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Радио Ваня. Ближе.

0: Угадай фильм.
1: Итак, друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Юлия. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как дела, Юлия? Как настроение?
2: Отлично. Погода прекрасная.
1: Согласен с вами. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Я? Это я длиннохвостый?
4: Ну-ну. Я уже большой и очень храбрый. Я один иду на пруд.
3: Да. И ты не боишься его?
4: Кого мне бояться?
3: Того, кто сидит в пруду.
4: Я никого не боюсь.
1: Итак, Юлечка, как же называется этот мультфильм?
2: «Крошка-енот».
0: Угадал!
1: «Крошка-енот» или «Тот, кто сидит в пруду». Вот так называлось произведение, по которому и создали это замечательное творение. А песенку-то помните?
2: Ой, нет.
1: И тогда наверняка вдруг
2: запляшут облака.
1: И кузнечик запеликает на скрипке. Вообще, наш народ, Юлия, он был гораст в советское время на всяческие переделки. Вот в пионерском лагере что сотворили с этой чудесной песней, с этим текстом. И тогда наверняка мы напьемся коньяка, и кузнечик побежит сдавать бутылки, спотыкнется, упадет, все бутылки разобьет и получит по зеленому затылку. Вот представляете, фольклор. Конечно, и сейчас существуют переделки, смешные пародии, безусловно. Юлия, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Хотите привет передать?
2: Да, передаю привет Екатерине и Анне.
1: Я, конечно же, присоединяюсь. Девчонки, привет вам огромный и хорошего дня. Спасибо за игру.
2: Спасибо, до свидания.
1: Друзья, я напомню, партнер рубрики кинотеатра «Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru. ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Наверное, это мой рай.
5: Искать его отражение.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы. Не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. «Ксенон», «Лед», «Билэр». Экспресс-замена 32-18-32.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
3: Радио Ваня. Весенние ночи

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Когда мы приходим в какое-либо заведение общественного питания, мы, конечно же, обращаем внимание не только на качество еды, но и на качество обслуживания. Сегодня, 21 мая, отмечается День официантов и официанток. Именно об этой профессии и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Если углубиться в историю, следы официантов найдутся даже в Древнем Египте. Ученые обнаружили в пирамидах изображения людей, подававших еду фараонам. Так что официант – это еще одна древняя профессия.
0: Четвертое место.
1: В русский язык слово «официант» пришло из французского. Известно, что оно было заимствовано в 19 веке. Оригинал «официант» – это производное от «офицер», что значит «прислуживать».
0: Третье место.
1: В Соединенных Штатах первые официанты появились в 1827 году в Нью-Йорке. В то время в ресторанах использовали белоснежные скатерти, и официанты носили перчатки, чтобы показать, что руками к еде не прислуживают.
0: Второе место.
1: История официантов в России началась с половых, так называли трактирных служащих. В основном это были мальчики не старше 16 лет, их обучали с детства. Они умели не только убираться и принимать заказы, но и готовить.
0: Первое место.
1: Официанты в современном понимании появились в России только в середине 19 века вместе с первым русским рестораном западного типа «Славянским базаром». За обслуживание там отвечали люди, так называли официантов. Одеты они были на европейский манер, фрак, манишка, брюки и белые перчатки. До революции официанты не рассматривали свое дело как временный источник дохода. Многие работали годами, постоянные посетители знали их в лицо, а иногда и по имени. Основным источником заработка были чаевые.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России утвердили дорожную карту по внедрению спутниковой связи нового поколения. Российский рынок труда столкнулся с тревожным сигналом. Мятая одежда стала новым символом роскоши в 2026 году. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и дирекция скоростного сообщения РЖД утвердили дорожную карту по внедрению спутниковой связи нового поколения на высокоскоростных поездах «Сапсан» и скоростных

0: представителях компаний, но и в бытовом поведении людей. Об этом эксперты рассказали газете «Ру». По наблюдениям, растет число вакансий и запросов в сегменте товаров для дома. Это косвенно указывает на изменение потребительского поведения. Все больше домохозяйств отказываются от профессиональных клининговых компаний и переходят к самостоятельной уборке. Люди покупают товары для дома вместо того, чтобы оплачивать услуги. Похожая ситуация развивается и в сегменте готового питания. И в завершении выпуска: мятая одежда стала новым символом роскоши в 26-м году благодаря дизайнерам. Об этом пишет журнал Vogue. Из материала следует, что такие бренды, как Prada, Calvin Klein и Tod's, включили в новые коллекции одежду из материалов с эффектом помятости. Так они продемонстрировали юбки, платья, пальто и оперные перчатки с заломами на ткани. Такой эффект наиболее заметен также на изделиях из кожи и деликатных тканей, например, шелка. Как пишет Vogue, помятость делает образ интереснее и позволяет чувствовать себя свободнее. При составлении гардероба на лето 26-го года важно обращать внимание на естественность и расслабленные силуэты, добавили эксперты. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Havail.
1: До конца мая выгода на Havail до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани не садись». Категория 12+.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40. Корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
10: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
11: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Не так давно в нашей игре «Угадай фильм» мы угадывали замечательную кинокомедию из голливудских под названием «Певец на свадьбе». И, о чудо, я вспомнил еще одну замечательную картину с участием Адама Сэндлера и Дрю Бэрримор. Фильм называется «50 первых поцелуев» и предлагаю вам его сегодня вспомнить и пересмотреть. Если вы не забыли, главный герой, которого и играет, Адам Сэндлер, влюбляется в очаровательную Люси. Несмотря на небольшие помехи, уже к вечеру ему удается добиться взаимности красавицы. Но любовь эта, если вы помните, длилась недолго, потому что в результате перенесенной аварии девушка утром ничегошеньки не помнит из того, что произошло накануне. Финал картины, кстати, получился более открытым, чем мы готовы были это принять. Я считаю, что для исполнителя главной роли Адама Сэндлера это очень необычная роль. Да и парочка-то получилась просто отпадная. Там есть над чем посмеяться, но все равно, как я решил для себя, да так же, как и многие, этот фильм прежде всего, ну, конечно же, о любви. Кино на вечер, 50 первых поцелуев, смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай,

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Исследователи на днях сообщили, что в Великобритании официально начался сезон таинственных узоров на полях. Может быть, инопланетяне. Первый в этом году рисунок был обнаружен в Уилчере. Это загадочное произведение искусства в форме гантели расположено рядом с массивным рукотворным курганом, известным как Силбери Хилл. Курган является крупнейшим подобным древним памятником во всей Европе. Подобные явления будоражат умы и воображение всех, кто интересуется странностями. Узоры в полях считаются таинственными по той простой причине, что никто не может доподлинно сказать, кто является автором таких шедевров и с какими целями они создаются. Некоторые считают, что рисунки – дело рук творческих людей, но другие утверждают, что за любопытными орнаментами на полях скрываются некие потусторонние или инопланетные силы. Ну а я о чем говорю? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
7: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2072, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
9: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
11: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
12: Фа-фа-фаротека.
13: Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
14: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня. Hit me, baby. Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95-13-26.
15: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
16: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-100. 123.
17: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: Включайтесь. Триколор показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
20: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
21: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: час.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Шмурай. В этом часе всенепременно познакомлю вас с последними новостями из светской жизни, а сейчас хочу напомнить вот о чем. Если кто-то еще не в курсе, 1 августа в Ледовом дворце города Санкт-Петербурга грандиозное шоу под названием «Дискотека СССР», естественно, при поддержке «Радио Ваня». И завтра с 17 до 18 на протяжении всего часа слушайте беседу с одними из участников этого мероприятия. А это солисты легендарной группы «На-на» – Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Ягонин. Завтра в эфире «Радио Ваня» с 17 до 18 участники группы «На-на».

0: Пропустите.
1: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели – значительное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
8: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
9: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95 13 26 и на сайте hitmebaby.ru.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
11: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
12: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
13: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
16: Платформы, рынок, технологии.
15: Монетизация.
16: Цены, процедуры, практические инсайты.
15: Нейросети на практике.
16: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
15: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
16: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
15: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
16: Без возрастных ограничений.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Спустя 3 года после публичного конфликта рэпер Баста и видеоблогер Дима Масленников объявили о примирении и совместном треке «Ралли 2». В телеграм-канале шоумена появился тизер, в котором оба артиста вместе выходят из бирюзового спорткара. Разлад между звездами возник в 23-м году после выхода эпизода шоу «Басты. Вопрос ребром» с участием Масленникова. Блогер отказался обсуждать свою личную жизнь и пригрозил покинуть съемочную площадку, если тема не сменится. Баста отреагировал и ироничным видеосообщением, в котором от лица критиков описал собственное поведение. «Дима, прости меня, пожалуйста, я только сейчас осознал, насколько я жестокий, черствый и очень непрофессиональный человек». Там же рэпер предложил переснять выпуск в формате, где слово будет только у гостя. А новый трек представляет собой переосмысление вирусной песни «Ралли», которую Масленников записал в 2020 году. На одном из стримов блогер и его коллега Даник анонсировали, что фит записан с артистом, которого знает вся страна. Однако имя исполнителя до последнего не раскрывали. Опубликованный тизер дал на него ответ.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Накануне в полицию Лос-Анджелеса поступил звонок о том, что неизвестная женщина находится у въездных ворот, ведущих к дому Джонни Деппа. По данным издания TMZ, звонивший сообщил, что ее уже несколько раз замечали на территории поместья за выходные. Неизвестная пыталась оставить сообщение для актера и снимала его владения на камеру. К моменту прибытия полицейских женщина скрылась. Арестов произведено не было. Думаю, стоит ждать продолжения истории. Ранее с проблемой навязчивых поклонников столкнулась бывшая русская возлюбленная Деппа Юлия Власова. Одна из фанаток актера несколько лет преследует ее в соцсетях, создает сгенерированное нейросетью видео с изображением Власовой и присылает письма с угрозами. Да, что тут скажешь, тяжела и неказиста жизнь голливудского и не только голливудского артиста.
0: Звездный час. Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 7, днем 13-15. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет падать. Со следующей недели значительное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Cav Dental. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Cav Dental. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев зимой». Категория 18+.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Ваня. Радио Ваня.
1: Всем привет, друзья. Мои горячо любимые коллеги Варвара Пивоварова и Алексей Акопов, только проснувшись и даже не почистив зубы, устремляются в студию радио Ваня для того, чтобы увидеть, как же поживает их зеленый питомец. А он уже, как говорится, заколосился. Друзья мои, на радио Ваня идет в полный рост реалити «Зеленый друг легкой посадки». Прямо в эфирной студии утреннего шоу «Батарейки» мои коллеги выращивают молодой и зеленый огурец. Ну а помогает им, как всегда, Терравита, живая земля и удобрения с биобактериями. Дорогие садоводы-огородники, а также садоводницы и огородницы, не забудьте сорт огурца «Зеленый гномик F1». И как же развиваются события, как растет наш маленький зеленый друг, об этом вы можете узнать в нашем сообществе «Радио Ваня ВКонтакте».
2: Звук поставь.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
5: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно!
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня. Радио «Ваня».

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Когда мы приходим в какое-либо заведение общественного питания, мы, конечно же, обращаем внимание не только на качество еды, но и на качество обслуживания. Сегодня, 21 мая, отмечается День официантов и официанток. Именно об этой профессии и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Если углубиться в историю, следы официантов найдутся даже в Древнем Египте. Ученые обнаружили в пирамидах изображения людей, подававших еду фараонам. Так что официант – это еще одна древняя профессия.
0: Четвертое место.
1: В русский язык слово «официант» пришло из французского. Известно, что оно было заимствовано в 19 веке. Оригинал «официант» – это производное от «офицер», что значит «прислуживать».
0: Третье место.
1: В Соединенных Штатах первые официанты появились в 1827 году в Нью-Йорке. В то время в ресторанах использовали белоснежные скатерти, и официанты носили перчатки, чтобы показать, что руками к еде не притрагиваются.
0: Второе место.
1: История официантов в России началась с половых, так называли трактирных служащих. В основном это были мальчики не старше 16 лет, их обучали с детства. Они умели не только убираться и принимать заказы, но и готовить.
0: Первое место.
1: Официанты в современном понимании появились в России только в середине 19 века вместе с первым русским рестораном западного типа «Славянским базаром». За обслуживание там отвечали люди, так называли официантов. Одеты они были на европейский манер, фрак, манишка, брюки и белые перчатки. До революции официанты не рассматривали свое дело как временный источник дохода. Многие работали годами, постоянные посетители знали их в лицо, а иногда и по имени. Основным источником заработка были чаевые.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: со всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Я вообще не понимаю, как эта женщина живет со своим супругом достаточно долгое время. Тут какая история? Женщина недавно вышла на пенсию, а муж-то, как я понимаю, продолжает работать. И чтобы не томиться в одиночестве, она решила завести себе кошечку. Но неожиданно столкнулась с противостоянием в лице мужа. Он наотрез отказался от животного. Жене, конечно, обидно, ведь она-то всегда поддерживала мужнины увлечения, а он отказывает ей в такой радости. И что же делать с таким упрямцем? Спросила совета в интернете. Люди говорят: он не упрямец, он просто эгоист. Вы знаете, и я в данном случае соглашусь. Ну как можно отказать своей половинке в такой мелочи? Ведь от долгого сидения дома у нее может начаться депрессия. А мужчине как будто бы все равно. Другие посоветовали подключить психолога, который должен объяснить супругу, насколько хорошее настроение важно и для физического, и для психического здоровья. «Я как давний хозяин этих милых пушистых созданий буквально нахожусь в смятении. Ну как же их можно не любить?» Посему, друзья, любите своих домашних питомцев, друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
6: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
7: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Весна на всю громкость.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Реклама на радио Ваня.
1: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
9: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
0: Ваня. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Не так давно в нашей игре «Угадай фильм» мы угадывали замечательную кинокомедию из голливудских под названием «Певец на свадьбе». И, о чудо, я вспомнил еще одну замечательную картину с участием Адама Сэндлера и Дрю Бэрримор. Фильм называется «50 первых поцелуев» и предлагаю вам его сегодня вспомнить и пересмотреть. Если вы не забыли, главный герой, которого и играет Адам Сэндлер, влюбляется в очаровательную Люси. Несмотря на небольшие помехи, уже к вечеру ему удается добиться взаимности красавицы. Но любовь эта, если вы помните, длилась недолго, потому что в результате перенесенной аварии девушка утром ничегошеньки не помнит из того, что произошло накануне. Финал картины, кстати, получился более открытым, чем мы готовы были это принять. Я считаю, что для исполнителя главной роли Адама Сэндлера это очень необычная роль. Да и парочка-то получилась просто отпадная. Там есть над чем посмеяться, но все равно, как я решил для себя, да так же, как и многие, этот фильм прежде всего, ну, конечно же, о любви. Кино на вечер, 50 первых поцелуев, смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

вернее. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Исследователи на днях сообщили, что в Великобритании официально начался сезон таинственных узоров на полях. Может быть, инопланетяне. Первый в этом году рисунок был обнаружен в Уилчере. Это загадочное произведение искусства в форме гантели расположено рядом с массивным рукотворным курганом, известным как Силбери Хилл. Курган является крупнейшим подобным древним памятником во всей Европе. Подобные явления будоражат умы и воображение всех, кто интересуется странностями. Узоры в полях считаются таинственными по той простой причине, что никто не может доподлинно сказать, кто является автором таких шедевров и с какими целями они создаются. Некоторые считают, что рисунки – дело рук творческих людей, но другие утверждают, что за любопытными орнаментами на полях скрываются некие потусторонние или инопланетные силы. Ну а я о чем говорю? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Успеш. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будь.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: носишься? И кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Время истекает внутри. Сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь, и его зови.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?